0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! В клинике Данти Профи начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство.

0: Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники – широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8-914-101-1878. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 9 октября.
7: Авен.
8: Вероятные проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Старайтесь не слишком откровенничать с новыми людьми, не стоит признаваться в своих чувствах или обсуждать накопившиеся проблемы.
7: Телец.
8: Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Держитесь подальше от конфликтных людей, заядлых спорщиков и сплетников.
7: Близнецы.
8: Вы стремитесь к общению и новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Звезды советуют воздержаться от обсуждения серьезных проблем делового или личного характера.
7: Рак.
8: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы самостоятельно принимать важные решения и знаете, где найти помощников для реализации новых идей.
7: Лев.
8: Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов, день крайне неблагоприятен, возможны напрасные расходы, потери, инвестиции, которые не принесут выгоды.
7: Дева.
8: День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Перемен в личной жизни не происходит, хотя порой появляются мысли об их необходимости. Этот день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных.
7: Весы.
8: День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам. Обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, которым вы уже утратили интерес. Однако критическую ситуацию назвать нельзя, и при известной изобретательности вы сможете добиться успехов.
7: Скорпион.
8: Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Этот день подходит для общения, дружеских встреч и любовных свиданий. Новые знакомства и встречи с людьми, которых вы когда-то очень любили, будут приятными.
7: Стрелец.
8: Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Можно испытать свои силы на новом поприще, получить полезные навыки или информацию, которая пригодится несколько позже.
7: Козерог.
8: Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Есть вероятность мелких ошибок и промахов, но все они будут вовремя исправлены.
7: Водолей.
8: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Основные проблемы будут порождены необходимостью иметь дела со странными, непредсказуемыми особами.
7: Рыбы.
8: Отличный день для отдыха и новых знакомств, не стоит планировать серьезных дел. Вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.

0: Зоомир – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. Зоомир – торговый центр «Море-молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
2: Дин Гидравлик Сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. Дин Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
3: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 9 октября в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до минус 4. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер восточный с порывами до 10.

0: 30 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце все.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: We're young but not naive, our hearts upon our sleeves. I wanna take it back to the start.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: 104.2. Твоё личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: 9 октября в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до минус 4. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 9 октября в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до минус 4. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: тебе. Прости за смс-звонки и пьяный бред. Но если там внутри осталось хоть чуть-чуть, ты просто скажи.
1: Тебе не нужно моих оправданий, я это знаю, но все же не могу удержать внутри, оно режет и гложет. Невозможно дышать, ты же все для меня, ты же моя семья. Я прошу лишь тебя, научись извинять. Я не сладкий подарок, иногда пропадал до рассвета. Ты хотела любви, а я свои грехи прятал новым букетом. Ты так верила мне и смотрела в глаза, я же помню твой взгляд.

0: лет и пропустим звонки от родных. Давай снова сбежим и не скажем, куда наш билет на двоих. Давай будем кричать на весь двор до утра, все хиты руки вверх. Слишком много давай, я прошу, но ты знаешь, хочу лишь тебя. Засыпать с тобой, снова ждать утро, чтобы на футболке только твоя пудра.
1: Засыпать с тобой, снова ждать утро, чтобы на футболке только твоя пудра.
0: Прошу тебя, дай мне еще один шанс, мне не нужен весь мир без тебя. Я хочу снова увидеть твой ласковый взгляд, он завис напротив меня.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: нами рядом.
1: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
2: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
2: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
3: Карибу 92.0.
1: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: любопытные факты, захватывающие истории.
1: В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем с мелочей. 9 октября отмечают День нанотехнологии. Грубо говоря, это наука, управляющая частицами, которые невозможно увидеть даже в обычный микроскоп. В середине 19 века ученые предполагали, что можно управлять материалами на наноразмерном уровне. От теории до практики ушло немало времени, однако уже сегодня нанотехнологии вошли в нашу жизнь. Они способствуют развитию медицины, химической промышленности, компьютерной техники, микроэлектроники и других областей. Также на них возлагаются большие надежды в сфере разработки энергетических ресурсов. Едем дальше, и на очереди у нас Всемирный день почты. Впервые его отметили в 1970 году. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к основанию Всемирного почтового союза. Кстати, самое длинное письмо в истории было отправлено немногим позже, а именно в 1984. Его автором был некий Эллен Форман. Письмо было адресовано его жене и состояло из 1 миллиона и 402 тысяч слов. А еще, несмотря на развитие цифровых технологий и интернета, сегодня за одну минуту через все почтовые отделения мира проходят примерно 5 миллионов писем. Также этот день определил развитие Колымы как золотой колыбели страны. 9 октября 1928 года на Среднекане была организована Верхнеколымская приисковая контора «Союз золота». За ней закреплялась вся территория от реки Буюнды до реки Бахапчи. Как только «Союз золота» вступила в свои права, все добытое на этой земле золото подлежало обязательной сдаче в контору приисков по цене 1 рубль и 13 копеек за грамм. Ну а закончим праздником, который может отметить каждый. 9 октября отмечается День кроссовок. Вообще, оригинальное название этой обуви – сникеры. Оно происходит от английского слова «сник», что переводится как «красса», ведь в них можно было совершенно бесшумно подкрасться кому угодно. Первое упоминание о сникерах было в 19 веке. Одна из американских компаний выпустила обувь на каучуковой подошве. Всеобщую огласку она не получила, поскольку была непрактична, не разделялась на правую и левую ногу и была неудобной. Все бы и осталось так, пока Чарльз Гудьер не поместил каучук в печь и не нагрел его до определенной температуры. Так появился вулканизированный каучук, на многие годы основа для кроссовок. Таким оказался этот день, тебе приятно его провести, а об остальных узнаем в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самое хорошее радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт, 104.2 FM.
3: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Batmoon».

0: проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске НАТО может за часы перекрыть России выход в Балтийское море. Тарифы на мобильную связь могут привязать к росту цен на ЖКХ. Сомнолог объяснила причины осенней сонливости. Подробности далее. НАТО может за часы перекрыть России выход в Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Эстонии газете «The Times». По его словам, это создаст для Москвы экзистенциальный кризис, так как через Балтику проходит около 60% российского морского экспорта нефти. Министр уточнил, что такое возможно в случае начала военного конфликта. Однако, подчеркнул глава МИД Эстонии, сейчас признаков такого развития событий нет. Ранее в Москве не раз говорили, что Россия не собирается нападать на Европу, но даст отпор в случае агрессии. Так Владимир Путин предупреждал, что в случае блокады Калининграда РФ применит все имеющиеся виды вооружений. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. По его словам, рост платы за ЖКХ может стать одним из ориентиров при изменении стоимости услуг операторов. Шадаев также отметил, что мобильный трафик в России перестал расти. При этом операторам необходимо продолжать вкладывать средства в инфраструктуру, в том числе заменять иностранное оборудование российским. Сокращение светового дня может усиливать сонливость и затруднять утреннее пробуждение. Об этом в «Вечерней Москве» рассказала невролог-сомнолог Елена Царева. По ее словам, свет регулирует внутренние биологические часы и влияет на выработку мелатонина – гормона, связанного со сном. Когда естественного освещения становится меньше, могут меняться продолжительность сна, время засыпания и подъема. Тем, кому тяжело просыпаться осенью, врач рекомендует использовать яркое освещение утром. Оно помогает уменьшить сонливость и вялость после пробуждения. При этом свет важен не только своей интенсивностью, но и оттенком. Холодный белый свет сильнее способствует бодрствованию. Официальный курс доллара на 9 октября составляет 85 рублей 41 копейку. Курс европейской валюты на сегодня – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
1: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибуард. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104 и 2 FM.
3: Доброе утро!
4: Еще и солнечным. Смотри,
3: да.
4: Солнышко там. Ну, надо же. Ну, вот ты знаешь, в прошлый раз, там, когда в понедельник, да, мы такие, ой, такая погода, а такой там-то все, вечером как... Вот да. Заполучите. Поэтому
3: вот получается, как... не надо болтать.
4: Да.
3: Болтать
4: теперь
3: надо
4: прям
3: меньше
4: страшно
3: девчонкам.
4: Рассказывать. Ну, не то чтобы болтать меньше, но, по крайней мере, про погоду точно хвалить, как хорошо за окном. И все. Просто констатируем. Давайте.
3: Погода
4: солнечно.
3: Просто такая, знаешь, вредная девчонка, мне кажется, тоже. Вот мы то прогноз погоды расскажем, она такая, раз, а не будет да. Так, девочки. Опять же, вот про погоду поговорили, она опять раз... Вот такая своенравная девчонка.
4: Да, сюрпризы, да. В общем, сюрпризы выдает. Мне нравится, Наташка меня сегодня утром спросила, как тебе первый снег.
3: Первый снег в моем городе.
4: Можно, да. Это же как будто бы это был первый снег в моей жизни вообще. Вот я всю жизнь прожила в каком-то таком населенном пункте, где никогда не бывает снега. В какой-то части мира. И тут Наташа говорит, как тебе первый снег? Ну, никак, снег, и что? Я столько первых снегов...
3: Разучились мы радоваться, как дети. Вот я ребенка везла в школу вчера, как раз был первый снег, вот выпал утром. Там столько было восторга. Мама, посмотри, первый снег. Я еду, думаю, господи, нужно переобуть машину, нужно масло везде поменять. А он просто едет и радуется. Первый снег. Вот разучились мы, как дети, вот таким
4: но
3: простым
4: почему?
3: Вещам.
4: Ну, не знаю. Я радуюсь, когда снег зимой вот я
3: тает.
4: Еду.
3: Нет, например.
4: Я еду утром, когда на такси на работу, пустые дороги, пустой город, все еще только просыпаются, и вот такой снег, когда влажный, он налипает на деревья, мне всегда очень красиво, мне, например, это тоже радует. Радует снег, когда он при определенной температуре, я читала это, но факторы должны сложиться погодные, чтобы снег блестел, вот как
3: ой,
4: блестяшки.
3: Да. Есть вот. Прекрасное видео, где блогер снимает, говорит, смотрите, меня все фотографируют, и опускает камеру на снег, а просто снег блестит, он говорит, это муравьи меня фотографируют, миллиардом муравьишек, да.
4: Какие бриллиантики, блестяшки, мне то есть это муравьи.
3: Мне нравится, когда вот туман, например, по набережной, когда едешь, начинается туман от речки, и все деревья в этом инее, они прям белые.
4: Да, да.
3: Ой, такое тоже красивое,
4: поэтому,
3: конечно.
4: А ты говоришь, мы разучились.
3: Ну, ладно. Тогда
4: не разучились.
3: Я не...
4: Ну, в общем, с добрым утром. Мы рады вас приветствовать.
3: Доброе утро.
4: В новом дне, пятница. Мы, это Наташка Белая, я Таня Брайс. Вот, кстати, сегодня с четверга на пятницу, говорят, сны сбываются. Да?
3: Угу.
4: Оказывается, почему такое поверье, и вот эта поговорка не зря просто так появилась в нашей жизни, потому что Перун, повелитель четверга и мужской силы, передавал власть Макоше, единственной женщине в русской мифологии, которая покровительствовала всю неделю. И вот эта ночь, когда Перун, повелитель четверга и мужской силы, передавал, значит, власть этой Макоше, почему-то эта ночь считалась сакральной.
3: Ух
4: а
3: ты.
4: Это вот, ну, как раз получается четверга на пятницу. И с появлением христианства дни сохранили свои особые позиции. В четверг, во-первых, происходила Тайная вечеря. В ночь на пятницу Иисус укреплял дух перед скорой смертью, начало страстного пути. И вот люди продолжали считать сны в эту ночь особенными.
3: Так.
4: То есть вот оттуда все это идет. И, кстати, я не знаю, но я впервые, например, об этом узнала, об этом прочитала. С четверга на пятницу сны сбываются, по-моему, все. Как бы об этом вроде бы как там время от времени говорят, да. Но то, что сны, вещи снятся еще и в ночь на 25-е.
3: Вот это вообще не
4: знала. Я впервые такое
3: слышу. Про 25-й кадр слышали, конечно.
4: Да. Потом пустые, с понедельника на вторник пустые сны. Называется, ну, типа, ни о чем вообще. А со среды на четверг пустые сны, с пятницы на субботу.
3: Придется себе прям календарик завести возле кровати на тумбочке прикроватной, да, где записать. Проснулся от ужастика и быстро в календарь это смотришь.
4: Да.
3: Ага, пустые сны, ерундистика.
4: Но дело в том, что, говорит, наши предки для, ну, какие-то плохие сны, если снились им, для того, чтобы они не сбылись, и чтобы вот это какое-то сонное такое состояние очень, ну, приятное, когда просыпаешься, для того, чтобы от этого избавиться, наши предки рассказывали эти сны плохие текущей воде или ветру, или просто стояли у окна и несколько минут смотрели на улицу. Умываешься, воду включил и
3: говоришь,
4: знаешь,
3: представляешь, что мне сегодня приснилось. Водичка, водичка. А у меня с детства есть привычка, меня в детстве родители научили, еще бабушка даже, наверное. До сих пор эта привычка сохраняется. Если сон плохой снится, про дни недели я не смотрю. Но, с четверга на пятницу могу смотреть только если хороший какой-то сон. А так я просыпаюсь, сразу подбегаю к окну, даже среди ночи, и говорю, куда ночь, туда и сон. И тогда вот оно не сбудется.
4: Ну вот видишь, говорит, просто стояли, например, несколько минут, смотрели в окно. Ну,
3: я вот, я просыпаюсь, куда ночь, туда и сон, три раза через плечо, и все, наверняка не сбудется.
4: У меня на протяжении огромного количества лет снятся практически, ну, не то чтобы одни и те же, но очень похожие квартиры и дома. Внутри, я имею в виду, как-то обустроенные. То есть они немножко отличаются друг от друга, но сама, ну, как-то сам сон, он такой практически одинаковый. Один
3: повторяющийся.
4: Тот же, да, просто немножко по-другому, там, допустим, расположение комнат, еще чего-то. А так вообще там оно все одинаковое. Оказывается, значит, если вдруг вам снится, что вы нашли в каком-то доме новую комнату, я стала читать об этом. Дело в том, что мне, когда снятся вот эти дома и квартиры, я обязательно нахожу какую-то комнату. И зачастую их несколько, потому что я открываю, такая...
3: Перепланировочка.
4: Да, я такая, почему я не видела раньше, что у меня здесь... Я каждый раз удивляюсь, мне так приятно, почему такая, надо же, столько... Там одна, две, там, знаешь, да, всегда. Оказывается, все это не зря, потому что дом, говорят, самый популярный символ в сновидениях, рассказывает об этом, между прочим, психолог, то есть не просто так все это. И на самом деле дом, когда вам снится, это олицетворение вашего «я».
3: Угу. То есть ты хочешь расширяться, да?
4: Да, психолог, то есть не знаешь, там не какая-то бабка-ведунья, там вот это вот все. Все научно обосновано.
3: Не канадские ученые наши, британские, точнее.
4: В общем, как оказалось, если вам снится неиспользуемая комната, это новый аспект вашей личности, который вы подавляете.
3: Ух ты! Нужно раскрыть свой потенциал.
4: Да! Да. Это может быть неиспользованный талант, какая-то страсть. И чем больше комната, которую вы найдете, тем больше у вас возможностей этот самый потенциал реализовать.
3: Вот так вот утром встала, тебе комната приснилась, ты такая, а какой же мой сегодня новый талант? Раз и на шпагат поперечный. Оба! Это талант тоже, почему нет? Главное раскрыть свой вот этот потанцевал. И, видимо, надо делать с утра.
4: Открыть свой шпагат. Главное.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
7: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
9: Предприятие реализует доску обрезную и необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
10: Готов стать сильнее, выносливее и энергичнее? Тогда тебе в «Спортпит». У нас представлен широкий выбор спортивного питания. Протеины, витамины, аминокислоты, жиросжигатели и многое другое. Качественные бренды и оригинальный продукт. Заходи сегодня в «Спортпит», чтобы получить свою дозу энергии и новых побед. «Спортпит» – твой старт к вершинам. Улица Дзержинского, 2. ТЦ «Премиум», место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим». И ВПЮР Анна Викторовна. При поддержке Центра по бизнесу Магаданской области.
11: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio – место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, Шарко и солярий. Все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8-924-852-52-54. Студия красоты Alien Studio.
12: ИП Попова Алина Назаровна. При поддержке Центра «Мой бизнес», Магаданская область.
13: Холодает? Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство «1001 Тур». 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина, 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
14: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
16: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 9 октября в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до минус 4. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
4: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
5: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
4: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
5: Ну, началось.
6: Оказывается, нельзя делать зарядку утром натощак. Если вы ничего не съедите, например, перед утренней пробежкой, организму угрожает недостаток сахара, что приводит к заторможенности и растерянности. Бежишь такой, раз дезориентация накрыла, да, и где я нахожусь, и куда нужно бежать. Но еще говорят, по статистике, те автолюбители, кто не завтракает дома, становятся чаще участниками утренних дорожно-транспортных происшествий по той же самой причине – нехватка сахара в организме.
7: С ума сойти.
6: Вот это да. Кто бы мог подумать?
7: Ты вот ехала сегодня на работу с пустым желудком?
6: Да.
7: А, ты же ночью поджираешь.
6: Ну да, да. Невозможно сказать, что точно с пустым. Там нет-нет, да и что-то побульки. Потому что я о себе забочусь. Я забочусь о себе. Зачем мне, чтобы привело все это к заторможенности, растерянности или тьфу-тьфу, ДТП? Поэтому... Вот, я заранее об этом, в 3 часа ночи.
7: Можно подумать, да? Да. Именно из-за этого.
6: Сосиска именно так, поэтому и влетает. Именно по этой причине.
7: Ну вот, кстати, многие знают про вот этот вот эффект зевания, когда рядом с человеком какой-то зевает.
6: Это же эмпаты, говорят, зевают в ответ.
7: И говорят, что если у кого-то есть проблема с эмпатией, то этот человек в ответ не зевает.
6: Да.
7: Ну, не знаю. Но дело в том, что есть же еще люди, которые зевают при разговоре, то есть ты разговариваешь с человеком, он начинает зевать.
6: Да.
7: Но все это тоже не так, все непросто.
6: Мы даже когда говорим про зевание, хочется зевать.
7: Потому что если человек в разговоре с вами начинает зевать, то вы его просто напрягаете в прямом и в переносном смысле, потому что вообще зевание – это такая рефлекторная реакция организма, которая вообще призывает повысить тонус мозга.
6: Угу.
7: И механизм, говорят, чем-то похож на действие кофеина, то есть на пике, на пике самой зевоты частота сердечных сокращений достигает своего максимума на пике зевоты. И сохраняется повышенное некоторое время. То есть вот зевнул еще потом какое-то время. И поэтому человек утром зевает, потому что он отключает таким способом у себя, не надо зевать.
6: Я же говорю,
7: я
6: когда...
7: все равно в ответ не зевну.
6: Нет, дело не в этом. Когда даже просто говоришь про зевание, начинаю зевать, от картинок тоже.
7: В общем, с помощью вот этой зевоты мы отключаем у себя утром спящий режим или вечером, например, да, когда там на нас зевота нападает, мы боремся таким образом со сном, чтобы вот эта частота сердечных сокращений увеличивалась. И если этот механизм запускается при разговоре, то это значит, вы перегрузили, то есть мозг своего собеседника.
6: Вот как.
7: Да, и он рефлекторно начинает зевать, чтобы оставаться в тонусе. То есть вы настолько его загрузили.
6: Это на лекциях, когда сидишь, каждый студент просто, все зевают поголовно. А, кстати, есть еще психологическое объяснение зеванию, тоже такое интересное. Если, например, ты с человеком разговариваешь, задаешь ему серьезнейший вопрос, зачем ты сделал то или иное, или ты сделал это, если человек, когда он оправдывается, да, разговаривает с тобой, если он врет, он начинает зевать. Таким образом, он дает себе несколько секунд для того, чтобы обдумать свой ответ, во-первых, а во-вторых, это просто такой механизм. Если человек при оправдании, или, да, когда он рассказывает, не просто при общении каком-то, а при конкретном ответе на ваш вопрос, если он зевает, это говорит о том, что человек, скорее всего, вас обманывает. Так что вот, вот так вот разговариваешь, ты что зевнул? Обманываешь меня, да?
7: Ну вот, тут все. Психологи еще и говорят вдобавок к тому, что ты сейчас говоришь, есть и другая причина, когда если некомфортно человеку с вами общаться, он хочет отстраниться от вас, как от собеседника, или как-то бессознательно пытается маскировать свои скрытые эмоции, то он опять-таки вот зевает. Вот это вот все. Да. Или врет, или пытается скрыть эмоции, или отстраняется, и вот тогда во время разговора он начинает зевать. Но более, говорят, банальные причины – это скука, демонстрация превосходства, или вообще реальное желание спать. То есть тут надо как бы во все тонкости вникать в данный момент.
6: Нужно прям,
7: понимаешь,
6: список себе прописать и человеку потом говорить: так, это эмоциональная скрытность, ты меня обманываешь. Он такой: да нет, я просто в 3 часа ночи спать лег, сейчас в 6 утра.
7: И в общем, говорят, для того, чтобы все-таки определить, почему, да, нужно, конечно, в комплексе рассматривать в этот момент и на другие невербальные сигналы, как позу, жесты, которые у человека при этом. Но дело в том, что немножко сложновато, потому что, когда ты ведешь диалог с кем-то, да, и тебе при этом надо еще оценивать, и зевает он, а почему он зевает. Да, и вроде диалог при этом не прекращать, да, то есть одновременно сканировать человека. Ну, все, вот как все это сложно. Ну и да, говорят, конечно, зевание заразительно, срабатывают зеркальные нейроны мозга, которые заставляют нас копировать окружающих. Но вот люди с аутичными расстройствами крайне редко зевают в ответ, потому что у них проблемы с эмпатией. И поэтому это... Я вроде бы незамечена была вот в таких расстройствах. Вроде,
6: да,
7: вроде
6: бы так. Зевать все равно не зевают, да?
7: Да.
6: Но я знаю точно вот методику, как определить, что человек действительно хочет спать. Вот если при разговоре с вами у него голова вот так вперед падает, то он зевал просто потому, что он хотел спать. Он вряд ли вас обманывает.
5: Брайс и Белый у микрофона.
1: Цитатник на Карибу Арт.
8: Радио Карибу.
2: Хорошая трудовая неделя – это когда за 5 рабочих дней хотелось уволиться всего 3 раза.
1: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
8: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вес Моторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курсоводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.

0: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Началось!
1: Там, где вы учились, мы преподавали, да, с вашими заморозками.
2: Я поняла. Никто ничего не понял, зато мы все поняли.
1: Слушай, тут такое большое исследование выкатили. Такое любопытное.
2: Исследователи опубликовали статистику о том, какой именно цвет одежды и интерьера чаще всего подсознательно выбирают умные и продуктивные люди. Тара-да-там-та-дам. Главным выбором людей с высоким уровнем интеллекта является голубой или синий цвет. В тройку лидеров, помимо синего, также вошли зеленый, серый, ты сегодня в сером как раз, и другие сложные постельные тона. Исследования психологов и когнитивистов, включая масштабные тесты на IQ и эксперименты, показывают, что интеллектуально развитые люди интуитивно окружают себя палитрой, которая защищает мозг от информационной перегрузки. Также ученые отметили обратную тенденцию. Люди с более низким показателем IQ в тестах чаще выбирают кричащие, ультраяркие и неоновые оттенки, например, кислотные, фуксия и другие. Такие цвета перегружают визуальную систему сильнее, стимулируют эмоции и быстрее утомляют мозг. Говорят, кстати, если попробовать все-таки начать носить эти вещи из списка умных людей, этот синий, голубой, серый, то ваше эмоциональное состояние улучшится. Все это ученые заявляют. Это не я, которая в куртке сидит, цвет фуксии. Я прям на дне интеллектуальном где-то в этом списке нахожусь. Они еще, если узнают, что я стразы люблю, так это вообще с ума сойти можно будет. А еще и вдобавок, опять ко мне же плохая новость. Стилисты и психологи в один голос заявили, что один цвет в гардеробе является маркером интеллектуальной несостоятельности. И носят его, кстати, миллион людей. Хорошо, что я не одна такая. Речь идет о черном цвете.
1: Казалось бы,
2: одном из самых популярных цветов в гардеробе по всему миру. И, как объяснила нейропсихолог из Института мозга человека РАН, выбор одежды напрямую связан с когнитивными функциями. Когда человек ежедневно выбирает черное, он не задействует зоны мозга, ответственные за творческое решение задач, оценку контекста и социальную адаптацию. В общем, мозг просто работает в режиме автопилота. Но мне кажется, вот к тебе это не относится. Вообще там в исследовании говорится о том, что если человек просто накинул на себя просто черные вещи и побежал, он просто выбирает не думать и ничего не делать, понимаешь? То есть не нужно перегружать свой мозг. Ты надел, что первое попалось, темное, и побежал. А у тебя же куча аксессуаров, все продумано. Поэтому, мне кажется, ты можешь в этот список себя не относить.
1: Да, прям. Я ж не претендую на какой-то прям что какой-то интеллектуал или что-то наоборот.
2: В общем, надо
1: гардероб... Я про себя все знаю.
2: Гардероб расширять, чтобы интеллектуально развитым стать.
1: У меня очень много серого, всех оттенков серого, все оттенки черного. А вообще я очень люблю все оттенки синего и голубого и зеленого. Я люблю именно эти оттенки. Это не говорит о том, что у меня есть одежда.
2: У тебя же даже стена синяя. Как ты измучилась, ее дело. Это твой высокий интеллект говорил тебе. Танюша, нам нужна синяя стена.
1: Да, спальня у меня голубая, и как раз стена, напротив которой стоит кровать, то есть которую я вижу все время перед глазами, темно-синяя, да. Вообще вся спальня у меня, да, синяя, голубая и... там розовые подушки, розовые свечки.
2: А где-то ты балансируешь, лавируешь в этом интеллектуальном
1: равенстве. Но в одежде, да, мне очень нравятся, говорю, все синие и зеленые оттенки, но в одежде у меня преобладает серое, черное и белое. У меня очень мало цветной одежды.
2: Если в пятницу вечером изнутри, можно же тоже к этому цвету подойти, к синему, например, какому-нибудь, да?
1: Да,
2: почему бы нет. Если ваш выбор сегодня не пал на нужные какие-нибудь высокоинтеллектуальные оценки пастельные, можно хотя бы настроение, мне кажется, в подходящий цвет окрасить.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.

0: Запись по телефону 60 04 99 62 55 03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Зеленский раскритиковал США за недостаточную поддержку Украины. Материнские капиталы и социальные пособия повысят в 2027 году. Ученые связали привлекательную внешность с преимуществами на работе. Подробности далее. Владимир Зеленский обвинил администрацию Дональда Трампа в нежелании помогать Киеву. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марка Рубио о тупике в украинском конфликте, передает Reuters. Нельзя договариваться с русскими. С одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике, заявил Зеленский. Он призвал Вашингтон ужесточить санкции против России, расширить доступ Украины к Starlink и помочь ей добиться превосходства в воздухе. По его мнению, такая поддержка вынудит президента России Владимира Путина согласиться на переговоры за 2-3 месяца. Ранее на пресс-конференции в Лиссабоне Рубио предупредил, что тупик в украинском конфликте может привести к эскалации и более масштабному региональному противостоянию. Госсекретарь заверил, что США продолжат добиваться урегулирования путем переговоров. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля следующего года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнский капитал. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличат прожиточный минимум и меры поддержки, размер которых от него зависит. По словам министра, в следующем году сохранят все ключевые меры помощи семьям и с детьми. Внешне привлекательные люди чаще чувствуют себя счастливыми. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Авторы связывают это с так называемой «премией за красоту». Привлекательным сотрудникам чаще предлагают более высокую зарплату, комфортные условия и возможности карьерного роста. Удовлетворенность работой, в свою очередь, связана с общей удовлетворенностью жизнью. Наиболее заметной эта связь оказалась у женщин и людей от 40 до 60 лет. Официальный курс доллара на 9 октября составляет 85 рублей 41 копейку. Курс европейской валюты на сегодня – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
3: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовление завтрака и недовольного бухтения на весь мир. Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
1: Наш

0: на Карибор. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104 и 2 FM.
2: Доброе утро.
3: Как-то очень сильно хочется спать.
2: Внезапно.
3: Что, да, с добрым утром хочется сказать. Мы пытаемся бодриться, надеемся, что вы тоже. Согревает, в общем, мысль о том, что впереди выходные, можно будет выспаться. Чего вам всем, кстати, искренне от души желаю. Обязательно высыпаться хотя бы по выходным. Ну пусть вот так. Я не могу прям на это пожаловаться, я прям вот да. Я
2: отсыпаюсь,
3: вот
2: прям как, хорошо, да?
3: Как это в народе говорят, как пожарник. Я не хочу никаким образом, чтобы, знаешь, чтобы да, кинуть ну, какой-то камень в огород пожарником и пожарным вообще, да? Ну, раз так говоря, значит, ну, в общем, и чтобы у вас обязательно была такая возможность на выходных, не знаю, ну, детей, бабушкам, дедушкам куда-нибудь...
2: Только хотела сказать, мамочка в декрете сейчас сидит и думает, да. Ну, да.
3: Возьмите и выспитесь в конце. В общем, я вам этого желаю. А пока вот пятница, последний рабочий день уходящей недели. А, кстати, посмотрела, мы зарекались с Наташкой уже по поводу прогнозов погоды и вообще обсуждать как-то погоду, потому что она потом берет и подлянки, подставляет нас. Вот, но я посмотрела на ближайшие дни солнечно. Солнце, но я имею в виду, что вот этих вот осадков всяких неприятных не ожидается. Мы очень надеемся, что это так и будет. А, вот пятницу мы рады вас приветствовать здесь, на волне радио Карибуарт. Мы это Наташка Белая и я Таня Брайс. Так что хорошего такого же солнечного настроения, как и погода за окном.
2: Угу. Слушай, тут я наткнулась на потрясающий какой-то совет из интернета, который мне очень понравился. Я начала даже его вчера изучать, открывать. Думаю, действительно это такая техника есть? Или меня просто обманули. Ну, в общем, она потрясающая. Она действительно есть в официальных даже учебниках, представляешь?
3: Кто там обманул тебя?
2: В общем, психолог в интернете поделилась странным способом решения проблем, которые сначала звучат нелепо и странненько. Но, по ее словам, именно он помогает разобраться даже в самых сложных ситуациях. Например, если у вас какой-то затык с деньгами, с работой, судами, бывшими, в общем, да, с чем угодно, неважно. Делайте вот что.
3: Я поняла.
2: Да? Берете абсолютно любой предмет в руки. Это может быть расческа, зеркало, зубная щетка, веник, тапок. В общем, все, что у вас под руку может попасться. Ветка, в конце концов, лопата, не знаю. Все, что может быть под рукой. И звоните Вовану. Этот метод психологический так и называется – звонок Вовану. Это абсолютно абсурдная схема из Симарона. Симарон – это игровая психотехника, система позитивного мышления. Это научная штука. Так вот, набирайте, значит, на тапки или что вы там выбрали, а пальцем мы прям нажимаем номер 27108. Вот такой номер – 27108. И говорите: «Вован, дорогой, ты меня всегда выручал, помоги мне решить вот такой вопрос». И коротко рассказывайте, значит, свою ситуацию. А затем обязательно говорите, что дадите Вовану взамен. Например, помойте подъезд, сделайте там 20 отжиманий, да хоть посуду помойте. В общем, это такая плата Вовану, да, которая решит вашу проблему. И заканчивайте разговор словами: «Я знаю, что ты мне поможешь, большое спасибо». Ну и все, и кладешь трубку, тапок, лопату, что вы там выбрали, имитируя завершение, значит, разговора с Вованом. И вот теперь важный момент. Вы идете после этого разговора и выполняете то, что пообещали Вовану. А дальше все решится само. Звучит как полная чушь. Но эта штука, говорят, работает. Я прочитала миллиарды комментариев, я полазила везде, значит, во всяких этих разных пабликах, почитала, что это за техника в Симароне такая. Это действительно психологическая техника, которая помогает нашему мышлению просто-напросто отпустить ситуацию, как бы полагаясь на какого-то Вована, мифического братка из 90-х, как они пишут по имени Вован, способному решить любые жизненные трудности и любые вопросы ваши. На самом деле, говорю, там целое объяснение этой техники есть. Мы как-то тоже разные техники с тобой, помнишь, рассказывали? Например, вопрос какой-нибудь задать в душе. То есть мозг твой отпускает просто ситуацию, и решение проблемы наконец-то опыт приходит, потому что когда мы слишком зациклены на какой-то проблеме, практически не приходят в голову творческие мысли, как эту проблему решить. Так вот, для этого есть номер 27108 и звонок Вовану, который решает все проблемы.
3: Вообще все любители эзотерики... Я же тоже, потому что мне же, я же тоже пользователь соцсетей всех этих ваших запретограммов.
2: Мне очень понравилось,
3: всего
2: конечно.
3: Остального, да. И любители эзотерики, или как там иногда говорят, шизотерики, они вообще говорят, что не надо.
2: Звонить вот это, Вовану?
3: Да, нельзя.
2: Но это эзотерики, что, а то психологи.
3: Да, да, потому что неизвестно якобы, что Вован у вас попросит в конечном итоге взамен.
2: А поэтому они говорят, вы должны сами сказать Вовану, что я тебе дам 20 отжиманий, вот или помою посуду.
3: Вот
2: ты
3: эти
2: сразу
3: эзотерики говорят, что это так не работает.
2: То есть он может что-нибудь взять.
3: Что все равно он что-то может взять.
2: Ну, Вован человек влиятельный, я так понимаю. Я ему звонила, у него линия занята.
3: То есть вот эти вот ему, знаешь, ваши отжимания и помывка посуды, это
2: может
3: для него
2: не сработать,
3: слишком
2: да?
3: мало, да, для того, что... Ну, по крайней мере, люди, которые во все эти чудеса верят и смотрят «Битву экстрасенсов» в том числе, они говорят вот так вот. Но попробовать можно в какой-то отчаянной ситуации, знаешь, когда не видишь какого-то выхода, когда
2: уже не знаешь, что делать.
3: Уже не знаешь,
2: почему бы на лопате не набрать просто Вован. Уже последний крик: Вован, помоги! И все решится.
1: Прайс и белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
4: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44. 8-914-865-2-0-44.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Залог красивой улыбки – здоровые зубы. Клиника «Леги Артис» оказывает все виды стоматологической помощи. Лечение и реставрация зубов, зубная имплантация любой сложности, протезирование на имплантах, виниры, безметалловая керамика, работа с беззубыми челюстями, диагностика и лечение патологии прикуса различной степени сложности, комплексное лечение зубочелюстных аномалий, ортодонтическая подготовка к протезированию, брекеты, премиальные элайнеры «Clear Correct», а также профессиональная чистка зубов с брекетами. Прием ведут одни из лучших врачей-стоматологов города Владивостока. Звоните 65-65-00, 65-65-00. Леги Артис – клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 9 октября в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до минус 4. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 9 октября.
3: Авен.
2: Вероятные проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Старайтесь не слишком откровенничать с новыми людьми, не стоит признаваться в своих чувствах или обсуждать накопившиеся проблемы.
3: Телец.
2: Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Держитесь подальше от конфликтных людей, заядлых спорщиков и сплетников.
3: Близнецы.
2: Вы стремитесь к общению и новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Звезды советуют воздержаться от обсуждения серьезных проблем делового или личного характера.
3: Рак.
2: Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы самостоятельно принимать важные решения и знаете, где найти помощников для реализации новых идей.
3: Лев.
2: Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов, день крайне неблагоприятен, возможны напрасные расходы, потери, инвестиции, которые не принесут выгоды.
3: Дева.
2: День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Перемен в личной жизни не происходит, хотя порой появляются мысли об их необходимости. Этот день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных.
3: Весы.
2: День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам. Обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, которым вы уже утратили интерес. Однако критическую ситуацию назвать нельзя, и при известной изобретательности вы сможете добиться успехов.
3: Скорпион.
2: Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Этот день подходит для общения, дружеских встреч и любовных свиданий. Новые знакомства и встречи с людьми, которых вы когда-то очень любили, будут приятными.
3: Стрелец.
2: Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Можно испытать свои силы на новом поприще, получить полезные навыки или информацию, которая пригодится несколько позже.
3: Козерог.
2: Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Есть вероятность мелких ошибок и промахов, но все они будут вовремя исправлены.
3: Водолей.
2: День весьма противоречивый, успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Основные проблемы будут порождены необходимостью иметь дела со странными, непредсказуемыми особами.
3: Рыбы.
2: Отличный день для отдыха и новых знакомств, не стоит планировать серьезных дел. Вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
1: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Человек, который любит спать, это несносный кроватколюб, аморальный подушкофил и серийный засыпальщик.
1: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы! Ну, началось!
8: Их! мне вот всегда кажется, что после народницы должна быть какая-нибудь, знаешь, это «Ой, цветет калина», ну или на крайний случай, там, «Мимо тещиного дома».
9: Если во время повествования услышите храп, знайте, это я.
8: Силы покинули меня.
9: Ну, потому что...
8: Потому что, в конце концов, 9:27, спать хочется.
9: Стало во сколько? В 5.
8: Вот.
9: Ну, ладно, давайте с...
8: Что сулит рабочий, нам этот день?
9: Рабочий день никто, да, не отменял. 9 октября. В народном календаре этот день отмечен как день Ивана Путника.
8: Ух ты!
9: Что можно делать и чего делать нельзя? Сегодня, 9 октября, в старину это в этот день обязательно растапливали печь.
8: Угу.
9: Считалось, что это принесет тепло и уют в дом, а также поможет сохранить мир в семье на весь год. Попробуй вот это в Магадане печь не истопить. Не истопить. Замерзнешь.
8: Конечно.
9: Холодина уже такая.
8: В конце концов, духовку сегодня включить надо.
9: Испечь пирог вкусненький какой-нибудь, ароматненький. А окна старались надолго не открывать. Так ты открыла?
8: Я открыла, но ненадолго, уже закрыла.
9: Молодец, да. Потому что вместе с воздухом в дом можно впустить злых духов.
8: Кошмар какой, надеюсь, не успели.
9: А я даже не закрывала окна. Они у меня как открыты сначала.
8: Потому что единственный злой дух в моем доме – это я.
9: Нельзя сегодня надевать старую или неудобную обувь. Так, что у тебя там?
8: Ой, у меня новые кроссовки, очень удобные. Так что все отлично.
9: Потому что такие образом можно привлечь в жизнь череду неприятностей.
8: На интуитивном двигаемся.
9: Да. Также сегодня следует избегать брать в руки острые колющие предметы. Никаких ножниц и ножей.
8: Повар, парикмахер. Да. Они что будут сегодня делать?
9: Как жить эту жизнь? Поскольку верили, что это может привести не только к травмам, но и ссорам в семье. Считалось, что в этот день нельзя есть лук и чеснок.
8: Ой, как я люблю.
9: Иначе можно потревожить души умерших.
8: Ух ты, как интересно. Зато к тебе вампиры не проберутся.
9: Всякие неприятные люди.
8: Да.
9: В общественном транспорте будут люди от тебя шарахаться.
8: В радиусе, да, 3 метра точно.
9: Так, до полудня старались как следует потрудиться. Ну как вот потрудиться до полудня?
8: Не хочется трудиться, еще и пятница.
9: Я уже в кашу вся, уже. Время 9:29, я уже натрудилась. А вторую половину дня нужно посвятить отдыху.
8: Спасибо.
9: Вот это вот для нас.
8: Это хорошо, да.
9: По поверьям, такой порядок, то есть если до полудня хорошо потрудитесь, а во второй половине дня уже
8: хорошо
9: начнете отдыхать, то это укрепит ваше здоровье и душевное спокойствие.
8: Я всегда это знала,
9: да.
8: Что нужно после полудня уже отдыхать.
9: После обеда любые работы старались прекратить.
8: Конечно, пузико полное.
9: Чтобы не накликать беду на дом и на хозяйство. Не рекомендуется отправляться в путь после заката. По поверьям, в это время нечистая сила может сбить вас с дороги и напугать. Особенно опасались задерживаться на перекрестках. Но если светофор красный, как не задерживаться?
8: Ну да,
9: Все делать. Такие места считались мистическими. А сколько в городе у нас мистических мест?
8: Ох, вообще.
9: Однако.
8: А сколько мистических водителей? Да и пешеходов! Те еще волшебные люди.
9: Да, потому что перекрестки связаны с темными силами.
8: Я всегда это знала.
9: Я тоже знаю, особенно вот это вот возле Нептуна.
8: Ох, вообще, обожаю.
9: Самый аварийный, там вообще все в темных силах.
8: Там вся нечисть именно там.
9: Да, сосредоточено.
8: Да, ну в целом все.
9: Я хотела сказать, это все потому, что я недалеко живу от этого перекрестка.
8: Червоточит там все, вот это, понимаешь.
9: Нельзя сегодня отказывать милостыне. Просящему следует обязательно помочь, чтобы не навлечь на себя наказание за черствость.
8: Вот.
9: А народные приметы. Если в этот день идет дождь или снег, то не идут. Значит, осадки могут затянуться на 3 недели. Не идет. Все.
8: Уходи, туча.
9: Мокрый снег вперемешку с дождем предвещает сильные оттепели в январе. Так, сегодня нету, значит, никаких оттепелей в январе не будет. Теплая и солнечная погода.
8: Да.
9: А сегодня именно такая. Считается признаком того, что июнь следующего года будет холодным и дождливым.
8: Спасибо.
9: Пожалуйста,
8: вот понимаешь, где-то прибыло,
9: еще.
8: Где-то убыло. Все.
9: Да. Розовый закат. Розовый закат.
8: Закат.
9: А, нет, розовый
8: фламинго. Малиновый закат.
9: Там розовый фламинго.
8: А, ну у нас все перемешалось.
9: Дитя закат. А, дитя закат, вот почему. Розовый закат сулит сильный ветер. Дымка на закате предупреждает о ненастье. Ярко мерцающие звезды обещают хорошую погоду, а тусклые звезды, наоборот, предвещают дождь или снег. Так, астролог Таролог нам сегодня все тут прислала. Название дня переводится с китайского как «разрушение».
8: Кошмар какой.
9: Подходящая дата, чтобы избавиться от всего, что уже не актуально.
8: На эпиляцию идем. Избавляемся от всего.
9: Подумайте, с чем именно бы вы хотели расстаться, и начните предпринимать какие-то действия вообще в этом направлении. Например, не можете бросить курить или отказаться от сладостей, начать диету или курс антицеллюлитного массажа? Начинайте сегодня.
8: Все, не с понедельника.
9: Да.
8: Сегодня.
9: День подходит для консультации врача по поводу хронических заболеваний или процедур, связанных с удалением чего-либо.
8: Вот, я же говорила.
9: В эту дату действует особая комбинация, которая называется «Небесная добродетель». Она помогает разрешать любые неприятные события. Вовану, значит, сегодня можно звонить.
8: Да.
9: А в общем, любые неприятные события с минимальными потерями разрешаются сегодня без лишних драм и сожалений. Именно поэтому день подходит для мягкого разрыва отношений с людьми, которые не поддерживают ваши интересы или начали играть за другую команду.
8: Надоели, которые.
9: Игра за другую команду меня почему-то вообще с другим ассоциируется.
8: Ну да.
9: Если вы давно собирались уволить ленивого сотрудника или попрощаться с токсичной подружкой, то это подходящая дата для спокойного расставания. Считается, что в этот день... Слушай, а как подружки расстаются? Типа, мы с тобой расстаемся.
8: Да.
9: Так сказать?
8: Наверное, да. Я не знаю, если честно. Вообще, наверное, просто блокируется.
9: Ты такая токсичная, я с тобой расстаюсь. Ну или просто, типа, в очередной раз там не отвечаешь на сообщение или на звонки, что-нибудь такое.
8: Наверное, да.
9: Потому что, а как же с подругами расстаются, даже не знаю. Я не расставалась, я не знаю.
8: Вот, да.
9: Считается, что в этот день к нам возвращаются все добрые дела.
8: Наши плюсики в карму сегодня.
9: Которые вы совершили раньше.
8: На баланс.
9: Поэтому, если у вас, да, вот сегодня прям что-то такое вот хорошее, знаете, это вот к вам вернулось, то, что когда-то вы что-то хорошее.
8: Если хотите вернуть мне то, что хорошее я для вас делала, номер карты 4422.
9: Да. Так, понаблюдайте за событиями, если на вас вдруг обрушится какая-то материальная награда, какая-то внезапная людская доброта.
8: Ой.
9: Вот это все будет знаком того, что вы хороший человечек когда-то были. Так, не самый подходящий день для планов, которые нацелены на долгое и поступательное развитие. Все, что связано с созиданием, не получит поддержку от энергии дня. То есть, потому что разрушение же сегодня, в общем, созидать сегодня не стоит. Могут возникнуть неожиданные задержки, бюрократические препятствия, проблемы, связанные с человеческим фактором. Это не значит, что начинать новые дела нельзя. Желательно просто делать скидку на форс-мажорные обстоятельства, не ставить никаких четких сроков по исполнению задуманного и давать деньги в долг сегодня точно не стоит.
8: Потому что
9: вернуть свои средства обратно будет довольно проблематично.
8: Да.
9: Так, нарушать гармонию природы тоже нежелательно. Поберегите домашние уличные растения, не обижайте букашек и прочую живность. Лучше сходите, обнимите дерево. Сделать нужно так, чтобы не привлекать ничего внимания.
8: Ну да, да.
9: Могут приехать санитары. Так, собачки. Сегодня собачки дождались своего астрологического выходного. Это те, кто родился в год собаки. Вы занимаетесь только привычной рутиной, по возможности делегируя все серьезные задачи другим зверушкам.
8: Ну, допустим, гав. Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
10: Целуй медленно. Прощай быстро. Кастрюльку из-под гречки мой сразу.
5: Ой, реклама.
3: Реклама на радио Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
3: Телефон рекламной службы 65 единиц.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8 909 804 55 99.
11: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
12: Внимание участников перевозок! Компания «Комплексные компьютерные технологии» оказывает услуги по работе с электронными перевозочными документами. Консультации, установка приложений, мобильные подписи, обучение и тестирование. Звоните 608888 и логистика станет для вас простой и понятной.

0: Любые пиломатериалы – от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
1: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая, 13/1.
4: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Вокальная свежесть уже сейчас на 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: началось.
1: Вот мы их и поймали. Чистосердечное признание, понимаешь? Каждый третий мужчина тайком пользуется косметикой своей девушки.
2: Ох, Тара-та-там-та-там.
1: Ну что? 72% российских мужчин настоящие.
2: Мужики такие сейчас. Вот это поворот.
1: В общем, 72% российских мужчин стали внимательнее следить за своей внешностью в их косметичках, так скажем. Теперь не только бритва и одеколон, почти половина использует средства после бритья, 39% крем для лица, а 37% гель для умывания. Но некоторые пошли дальше. 32% мужчин хотя бы раз брали косметику у своей прекрасной половинки. Чаще всего, конечно, это выходят шампуни, бальзамы, но кремы какие-нибудь для пяточек, для лица, от кутикулы тоже идут в ход.
2: Это, знаешь, такое, вот, пораставила тут свои банки в этой ванной, знаешь, что...
1: Да.
2: То есть, а сам такой, наконец-то, такой новый кремик.
1: Это новый кремушек какой-то, как вкусно пахнет.
2: Вот тут все...
1: Классно.
2: Радуется.
1: Есть, видела тоже в интернете клевый ролик. Девушка с парнем идут просто. И она говорит: ты пользовался моим новым кремом? Он говорит: нет. Она говорит: я же знаю, что да. Он такой: да нет, ты что, я вообще не пользуюсь этим, зачем оно мне надо? Она говорит: дорогой, тут такая как бы ситуация, он с хайлайтером, это блестки мелкие. Она говорит: ты же сейчас весь сияешь. Сияй, сияй.
2: При этом, смотри, 46% опрошенных россиян говорят, что накрашенная женщина выглядит лучше, более ухоженной, привлекательной. Так может, они поэтому тоже такие...
1: Да.
2: И даже если девушка красива от природы, то даже тут косметика не повредит. Это считают мужчины. И главное, говорят, пользоваться ею умеренно. Еще 41% респондентов отмечают, что естественная красота всегда лучше косметики. То есть 46% такие: мы за косметику. 41% говорит: да не надо, так
1: нормально,
2: красиво, знаешь, красиво. Помада и тушь не сделают женщину привлекательной, считает 41%, если она сама себя не любит. Также россияне отметили, что красота женщины вообще не во внешности.
1: Ой, кому вы рассказываете?
2: Да, а в поступках, в улыбке и в доброте.
1: Ну, точно. Ага. А потом голову на 360 так разворачиваешь, когда вот эта красавица с этими ногтями, да, на каблуках, с этой помадой красной идет.
2: И такой: нет, ты не добрая, да?
1: Да, ну ты какая ты злая, по тебе сразу видно. Ну, кошмар вообще. Это вот так у мужа просишь на маникюр день? Он говорит: да я тебя и так люблю, Заюш. Но кого вы обманываете? Кстати, бьюти-процедуры, между прочим, улучшают настроение почти у половины россиянок. 44% отмечают, что после макияжа, укладки или ухода за собой появляется больше энергии и, конечно же, хорошее настроение. При этом 18% девчонок не красятся в будни. Так что это, понимаете, это для нашего настроения, это вклад в спокойствие в семье. Если женщина счастлива, значит, и вы будете сыты, накормлены и даже, может быть, поглажены по голове хотя бы. То чувство, да, когда купил ей средства для ухода, она не уходит.
0: Брайс и белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особая атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть, а рискнуть можно только в Чикаго. Welcome to Chicago. Работаем с 6 утра до 3 часов ночи. Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969. Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: Хочешь, чтобы каждая тренировка давала результат? Магазин «Спортфит» поможет! У нас все для твоего прогресса. Протеины, гейнеры и аминокислоты для роста и восстановления. Добавки и БАДы, а также быстрый и полезный перекус. Протеиновые батончики и печенье без сахара. Магазин «Спортфит», улица Дзержинского, 2, место 5А. Напротив фитнес-клуба «Люкс Джим».
2: Холодает. Улетите к солнцу! Таиланд, Вьетнам, Египет, Мальдивы всегда ждут. Турагентство 1001 Тур. 16 лет надежности. У нас полный комплект услуг. От авиабилетов до виз и страховок. Новый год близко, а места в отелях быстро заканчиваются. Ждем на Ленина 14. Звоните 222-900. С 1001 Тур едем в лето.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии. Недельная инфляция ускорилась до 96% после индексации тарифов ЖКХ. Искусственный интеллект научили слушать кашель. Подробности далее. В Иркутской области отменили карантин, введенный после подозрения на особо опасную инфекцию у сотрудницы противочумного института. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Медицинское наблюдение за всеми контактными лицами завершено. Связанных с инфекцией нарушений здоровья у них не обнаружили. Почти

0: 5000 лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов. По словам губернатора, санитарная обстановка в Иркутске спокойная. У скончавшейся сотрудницы ранее выявили пневмонию неустановленной этиологии. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября ускорило недельную инфляцию. В период с 29 сентября по 5 октября в России она разогналась до 96%, сообщил Росстат. По данным статслужбы, за отчетную неделю тарифы на водоотведение в среднем по стране увеличились на 17%, холодное водоснабжение почти на 15,5%, горячее водоснабжение на 14%, отопление на 13%, электроэнергию на 12%. Масштаб зафиксированного Росстатом повышения тарифов превысил ожидания правительства, заложенные в текущий прогноз Минэкономики. Как сообщает «Коммерсант», согласно сценарным условиям, совокупный коммунальный платеж в этом году должен вырасти на 9,9%. Динамика цен без учета ЖКХ была заметно слабее. Продовольствие подорожало за неделю на 0,17%, а рост цен на продукты без овощей и фруктов остался на прежнем уровне. Американские ученые создали устройство, которое поможет зафиксировать всплеск респираторных инфекций по звуку кашля в помещении. Для этого используются недорогие компьютеры со встроенными микрофонами. Они фиксируют кашель и обрабатывают звук с помощью ИИ. Нейросеть определяет, новый ли человек попал в область слышимости и подсчитывает уникальные случаи кашля. Разработчики уверяют, что микрофоны не реагируют на речь и не ведут записи разговоров, а лишь анализируют данные и выводят статистику, которая может помочь медикам распознать рост заболеваемости. Подобными приборами в будущем могут оснастить учреждения здравоохранения, школьные классы и учебные аудитории. Официальный курс доллара на 9 октября составляет 85 рублей 41 копейку. Курс европейской валюты на сегодня – 95 рублей 47 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуар».
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: Сплетничная.
5: Сплетничаем немножко, да, о звездах шоу-бизнеса. Не только нашего, конечно, но и западного, зарубежного. Ну, в общем, ну, всяко разное.
4: Ну, всяко разное, да. Тут как раз по поводу зарубежных-то. Сидни Суини, оказывается, и Мерлин Монро – родственницы.
5: Седьмая вода на киселе.
4: Да. Актрисы – девятиюродные сестры. Связь идет по отцовской линии обеих звезд. Фанаты, говорят, давно замечали сходство Сидни и Мерлина, а теперь у сравнений появилось обоснование. Сама Суини не раз тоже говорила как раз-таки, что восхищается Монро, неоднократно отдавала ей дань уважения ее стилю и как раз рассекретила о том, что, оказывается, они вот девятиюродные сестрички. Девятиюродные.
5: Это она сама сказала.
4: А да?
5: Ну, я тоже могу. С кем, надо кого-то мне придумать тоже, чья я девятиюродная сестричка. Ну, елки-палки, ну давайте так. Вот это.
4: Надо ее к нам, это мужское-женское на ДНК-тест.
5: Вот этот принцип там скольки трех рукопожатий, он работает в жизни вообще, просто мы столько раз в этом убеждались.
4: Да, да.
5: И поэтому, знаешь, притянуть, что ты девятиюродная сестричка кого-то там вообще очень легко. Ну, как бы,
4: ну,
5: даже
4: быть,
5: если
4: да.
5: не можешь притянуть, просто скажи об этом, рассказывай, ходи всем.
4: Я а как докажешь? Никак.
5: Так, кого бы придумать вообще, даже да. не знаю. Ну, надо кого-то...
4: Надо кого-то придумать.
5: Да, Катьки Лель, понимаешь?
4: Да, ближе
5: всех. Я девяти, вообще сказать, четырехюродная. Почему девяти?
4: Да,
5: четырехюродная да, да. сестричка Кати Лель. Ну, тогда тебе подумают, что ты такая же, у тебя тоже...
4: Ну да, с кукухой.
5: Не все хорошо. Иракли рассказал о подарках от бывшей жены. На вечеринке в честь своего дня рождения отпраздновал он день рождения, недавно рассказал о семейной жизни и признался, что не ждет от экс-супруги, которая пришла все-таки, кстати, к нему на торжество, особенного презента. Говорит, она мне уже дарила и невероятную жизнь, и любовь, и красавцев двух, поэтому никакого подарка я от нее не жду. Она уже мой подарок в жизни.
4: Боже.
5: Но обычно она дарит мне носки.
4: Это стандартная жена.
5: А вот сыновья супругов остались дома из-за уроков. Старший сын сейчас думает о поступлении на международный бизнес. Несмотря на интерес к этому направлению, он при этом очень творческий, играет на двух инструментах. Младший увлекается музыкой и рисованием. Я когда в отпуске была, мы с братом ездили в авиапарк, большой торговый центр в Москве. Вот. И брат там куда-то пошел, а я со своей собачонкой просто прогуливалась. Я не люблю торговые центры, честно могу сказать. В то время, когда развита онлайн-торговля, для меня остается секретом, какие люди ходят в торговые центры для того, чтобы что-то покупать, если все это можно заказать.
4: Ну да, сейчас вот. Так.
5: И поэтому я просто могу с кем-то за компанию
4: прогуляться,
5: пойти.
4: Прогуляться, в общем, да, поглазеть.
5: Сходить на фудкорт, ну там еще что-то, ну чтобы что-то покупать. Нет. И вот я прогуливалась со своей собачкой и смотрю, идет как раз Ираклий со своим старшим сыном, насколько я понимаю, что... Кстати, очень невысокого роста Ираклий. Сын, вот этот, если это старший сын был, наверное, ну, лет 14 мальчишки. Это было перед 1 сентября, наверное, они там закупались как-то. Ну, немножко даже повыше, наверное, него, Ираклий, ну, сын. И брат выходит, и я говорю, я тут этого видела. Он говорит, кого? Я говорю, ну, этого. Я не могла... Он говорит, слушай, я прям вот сразу понял, кого. Ну, хотя бы намекни.
4: Чтобы хотя бы сузить круг немного. Вот этих, как их там, потому что их очень много.
5: Ну, хотя бы немного, да. Ну, этот, он говорит, какой?
4: Какой из... Из этих.
5: Лондон, Париж. Да. Давай ее послушаем.
4: Кстати, да.
5: Да, она прикольная такая. Он такой, понял, вот это. Я говорю, да, точно, Иракли. В общем, вот этот.
4: Вот этот вот самый. Именно он.

0: Не, ну этот, как его там, хорошо поет, хорошо. Песня классная. Это никак не могли вспомнить.
1: Так, любим мы во время нашей сплетничной поковыряться в кошелечках наших звезд, не только наших, но вот тут Зиверт. Значит, там недавно шоу у нее прошло, 60 тысяч вроде как она собрала контингента, хотела сказать. Вот. Но дело в том, что когда говорят о количестве зрителей на шоу, вот, например, 60 тысяч, я, честно говоря, всегда нужно делать скидку на то, вот я, по крайней мере, делаю скидку на то, что это говорят о том, что вместимость зала какая.
0: Угу.
1: И вот вместимость зала была 60 тысяч, но я сомневаюсь, что прям вот он был полный, понимаешь? Ну, честно.
0: Ну, может быть, кто
1: же. То есть, если бы они сказали реальное положение, сколько было продано билетов, это одно.
0: Угу.
1: А когда говорят, собрала 60 тысяч, да это вместимость зала 60 тысяч, но нет, не говорит о том, что столько человек,
0: что он полностью был, да,
1: столько народу забит. Собрать. Ну, в общем, она рассказала, что сольники не окупаются. Это знаешь, вот как кто-то говорил, Гагарина, по-моему.
0: Да,
1: ой,
0: кстати,
1: мы ничего
0: да,
1: не
0: Полина
1: зарабатываем. Да, вы тратите такие колоссальные деньги, ничего не зарабатываем. Мы вам охотно верим, конечно же. В общем, где-то год назад Зиверт тоже давала, устраивала шоу, которое называлось «Где-то в метро». Проходило шоу в Москве, на него она потратила 182 миллиона рублей.
0: Ого!
1: В этом году с этим же шоу она приехала в Санкт-Петербург, и стоимость на этот раз получилась 174 миллиона рублей. То есть можно подумать, просто так... У нее
0: выведу
1: есть
0: положь.
1: 350 миллионов,
0: да,
1: которые она в прошлом году потратила половину, в этом году потратила половину.
0: Ниоткуда не зарабатывает.
1: Да, да, она же не зарабатывает. Да. Ну, тогда возникают вопросы, может
0: откуда
1: быть, деньги, налоговая,
0: Зим?
1: Откуда заешь деньги тогда? Ты же ничего не зарабатываешь. Откуда у тебя такие деньги
0: так
1: на
0: если
1: такие
0: если ты
1: шоу?
0: Можешь 178 потратить, это представь.
1: Да.
0: Это же получается капля в море, сколько у тебя еще есть.
1: Ну, поэтому все, конечно, вот такие звездульки они. В общем, что говорит сама Зиверт. Есть артисты, у которых настолько легендарные песни, что они могут выйти и просто петь свои легендарные песни. И будут собирать стадионы. Люди будут плакать, кричать, орать исключительно из-за музыкального материала. Я артистка больше про шоу. Слава богу, что она это понимает. Люди любят мою музыку, но они приходят на шоу смотреть, потому что видят mm-hmm. визуал. Слава богу, она вот с этим соглашается, что, в принципе, если бы она просто вышла и пела,
0: попеть,
1: например, как
0: скучно.
1: Фредди Меркьюри, никто угу. бы к ней, ну, не то, чтобы...
0: Да.
1: Ну, пришло, конечно, намного меньше людей, чем пришли просто посмотреть на шоу. Также она сказала, подтвердила все-таки о том, что проблемы со спиной существуют. Она же на какое-то время уходила со сцены именно,
0: да,
1: из-за здоровья.
0: Из-за болезни.
1: Говорит, да, никуда проблемы эти не ушли, но, говорит, выработала определенные методики, которые позволяют ей держаться на плаву вот при этих болях. Дело в том, что больше шумихи прошло по поводу ее лунной походки и песни Майкла Джексона, которую она спела и станцевала. Она сказала, что он 2 месяца занималась с хореографом для того, чтобы поставить этот танец. Все, конечно, очень скептично на это посмотрели. Я отношусь тоже угу. к числу этих скептиков, потому что что там было 2 месяца?
0: Учите, да?
1: Учите. Никто не понял. Вот. И она действительно сделала такой омаж, как бы, знаешь, угу. на Майкла Джексона. И когда ее начали критиковать, что зачем? И вот ты, ну, ловишь хайп, потому что недавно вот опять...
0: Вышел фильм.
1: Вышел
0: как
1: фильм,
0: раз,
1: и сейчас да. очень модно говорить про Майкла Джексона, и ты вот подхватил. И она капслоком, вот этими большими...
0: Накричала.
1: Буквами, наорала таким огромным текстом, запрещенно Грамми, с использованием ненормативной лексики на своих слушателей. Она всех обматерила, да вы ничего не понимаете, да вы, да то, да сё. Ну, в общем, высказалась.
0: Ох.
1: Да. Вот. Почему ее никто не остановил из ее, как бы, ну, типа там, продюсера.
0: Менеджера.
1: Менеджер,
0: да.
1: кто должен контролировать вообще такие опусы. Ну, в общем, тут Пашу ее, кстати, поддержал в этом. Он высказался про сольник и поддержал как раз ее с этой лунной походкой Юлю, за которую ее начали, значит, хейтить. Угу. И отметил, что иногда люди хотят просто выпендриться. Вот что он говорит, Пашу.
0: Вот так.
1: Все больше русских артистов собирают 50-тысячники, чего не было 5 лет назад. Я думаю, что люди стали слишком злыми. Если весь концерт бездарность, ты можешь написать, что концерт не понравился. Но привязываться к отдельным вещам всегда есть такие. Кто-то хочет выпендриться и собрать дополнительный охват. То есть он про тех зрителей, угу, которым не понравился вот именно этот номер.
0: Перформанс.
1: Да. Ну, в общем, а вообще подтвердил Пашу, что артисты уходят в серьезные минусы для того, чтобы собрать такие шоу. Ну, мы опять-таки не поверим во все это. Ну, откуда тогда деньги зовешь?
0: Конечно, однозначно.
1: Ты прям на хлебе и воде сидишь для того, чтобы шоу платить. А откуда тогда у тебя такие деньги, если ты ничего за это шоу не получил?
0: Каким образом они вообще появляются, по крайней мере? Я же говорю, если 178 миллионов было потрачено на концерт, на подготовку, да, на все это мероприятие, но для них же это получается капля в море, потому что однозначно там есть такие суммы, конечно, что ты не последние копеечки выложила.
1: Последние 178 миллионов отдала.
0: Было последние 178.
1: Чтобы вас, мои зрители, порадоваться.
2: Они блондинки, им можно.
3: Ой, реклама.
4: Реклама на радио Карибу Арт.
3: Радио Карибу.
4: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лечение в Китае. Подбираем клиники и специалистов по вашему диагнозу. Артроз, мениск, связки, грыжи и заболевания позвоночника, повреждения и сдавление нервов, порезы и параличи, последствия травм и переломов, восстановление после инсульта, лечение простаты, стоматология, имплантация, коронки, протезирование и лечение зубов. Телефон 8 914 101 18 78. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Салон «Арт Фасад». Создаем проекты ремонтов квартиры и мебелировки. Кухни, шкафы, гостиные, стулья, столы, малые формы мебели. Ровно, уютно, современно. Собственное производство надежного качества. Вменяемая цена. Приятный сервис. Замеры стен. Быстрый и четкий просчет. Дом мебели. Пролетарская, 23, первый этаж. Мебельный салон «Арт Фасад». Авторский контроль реализации проекта. 201-221.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Внимание! Мужчина ищет работу сторожем на трассу. Телефон 8-914-868-75-24. 8-914-868-75-24.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: По данным синоптиков, 9 октября в Сусумане облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до минус 4. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до плюс 4. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане переменная облачность. Температура днем до плюс 2. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: вот этот Корбен милый, в чем дело?
1: Так, ну что, да, сплетничная продолжается. В сети сейчас набирает обороты, в общем, скандал, связанный с Аэрофлотом. Вот, и от Аэрофлота
0: не ожидали такого.
1: Да, у нас же сейчас все очень быстро, моментально в нашем мире происходит, да, в нашей современности, я имею в виду. Ждут очень быстрой реакции. Ну, тут затянулось на несколько дней все это, но в конечном итоге Аэрофлот тоже, конечно, ответил на все обвинения и все остальное. В чем проблема? Проблемы начались у людей, вылетающих Аэрофлотом с собаками.
0: Угу.
1: Вот. И один блогер, он дизайнер интерьеров, он полетел со своей левреткой, у него было что-то оплачено, полетел он в Грузию, а у него уже были оплачено проживание, то есть билеты там, то все пятое-десятое, с этой своей левреткой. Он путешествовал уже не один раз, одна и та же там переноска, все. И вот, значит, его не пустили, как он утверждает, по крайней мере, все с его слов, что он уже был зарегистрирован на рейс, уже была зарегистрирована собака на рейс. И тут вдруг подошла какая-то женщина, которая представилась начальником какой-то производственной смены или что, как так. Она не сказала свою фамилию, отказалась назвать, сказала просто, что ее зовут Наталья. И она отказала ему в перевозке собаки. Причем, угу, когда он уже был зарегистрирован, и собака была зарегистрирована на рейс, он фотографию своего вот этого посадочного талона показывает. Она сказала, что собака не может лететь в этой переноске. Вот. И когда, ну, что переноска маленькая.
0: Угу.
1: Он говорит, мы с этой переноской там летали уже несколько лет. Там вот она вся подходит, значит, по параметрам Аэрофлота. Нет, он побежал, значит, купил другую переноску, пришел с этой переноской. И эта женщина, то есть это все, он снимал все это, угу, на видео. И эта женщина ему сказала, что в аэропорту он не найдет переноску, которая ее удовлетворит.
0: Что это значит?
1: В конечном итоге, значит, у него пропали билеты, естественно, потому что его не выпустили, собаку он свой бросить не может. У него, естественно, пропало, ну, там, оплаченное это проживание, угу, и все остальное. Он очень, конечно же, расстроен был и записал по этому поводу видео. И в комментариях начали появляться люди, которые жаловались на эту же сотрудницу. И что она тоже препятствует, значит, вылету именно собак.
0: Перевозки, да, питомцев.
1: Да, она придирается якобы всегда именно вот к правилам перевозки животных. А тут же полетели такие же видео, которые люди снимали точно так же в аэропорту, кого точно так же не пустили с этими собаками, люди расстроенные, плачущие, разочарованные, с детьми, с этими животными, естественно, не могут бросить этих животных, приходится, угу, отказываться от полета и так далее. Вот. И тут подключилась к этому ко всему Зипюр Брутян. Кто такая Зипюр Брутян, кто не знает. Это новая жена Павла Прилучного.
0: Угу.
1: Ну, как новая? Ну, это достаточно новая. Вот. И она как раз тоже рассказала о проблемах с вылетом из-за собаки. Пожаловалась, что у нее произошел конфликт с сотрудницей, но это другая сотрудница была. Вот не Наталья, а уже какая-то Ирина, тоже она ее там сфотографировала. В общем, по словам актрисы, их с собакой отправили из одного терминала в другой на ветеринарный контроль, заявив, что в документах питомца не хватает штампа.
0: Угу.
1: А вообще ветеринарный контроль, он в терминале С, просто я сама туда тоже ходила. Это, ну, далеко достаточно. Вот. Вот. И якобы вот ее отправили, она говорит, при этом эта сотрудница прекрасно понимала, что времени до вылета практически не остается, что есть большая вероятность, что мы не успеем на рейс, хотя к первому перелету собаки мы максимально ответственно подошли. И в ветеринарном контроле нам сказали, что у нас все есть. В итоге мы чудом успели на рейс и вылетели.
0: Кошмар.
1: И вот, ну, как бы этот, все это разгорается, и в конечном итоге Аэрофлот подготовил ответ полноценный в своем телеграм-канале. Они, значит, ответили практически всем, вот, в том числе вот этому блогеру, про которого, угу, я рассказывала, да, и Зипюр Брутян. И дело в том, что у них все это зафиксировано, они все это обосновывают, почему, как и зачем, потому что я сама летаю с собакой, и я знаю, что это такое. И у них все это документально подтверждено. Значит, то, что касается вот этой левретки, из-за чего начался, угу, якобы вот этот весь скандал. А левретка, действительно, они прям там рисунки прикрепили, все это прикрепили. Это достаточно высокая собака.
0: Угу.
1: И по положению Аэрофлота собака в переноске должна стоять
0: в полный рост
1: и комфортно лежать.
0: Угу.
1: Вот. И они в рисунках показывают, что вот рост левретки, а вот размер переноски. Она не может там стоять полноценно, угу. и она не может полноценно лежать там, в этой переноске. Угу. И то есть это забота как бы о ваших питомцах. Ну, потому что, ну как еще вам доказать? Поэтому вам и сказала сотрудница, что никакая переноска не удовлетворит, потому что если покупать переноску, которая будет соответствовать росту собаки,
0: она не подойдет,
1: она не
0: подойдет по габаритам
1: для провоза собаки в самолете.
0: Уже.
1: Да, только
0: вот
1: в багаже. А, значит, собака вот это Зипюр Брутян. То есть Аэрофлот тоже очень корректно, не называя фамилии, не называя, просто говорит, вот этот скандал вот с пассажиром, которого отправили на ветеринарный контроль. Подтверждено все фотографиями, видео, потому что везде камеры в аэропорту, что действительно у нее не был осмотр ветеринарного врача, заключение в ветеринарном паспорте, который делается не позднее. Там за несколько дней, я не помню, то ли три.
0: Три или десять дней.
1: Да,
0: там
1: я обычно делаю, вот мне завтра улетать с собакой, я накануне всегда иду, и мне вот этот осмотр делают. Там должен быть определенный штамп, что вашу собаку осмотрели, все, что она готова к полету. Вот. У нее этого не было. И как бы вот, и там фотография, что вам поставили этот штамп у нас на ветеринарном контроле в терминале С нашего аэропорта. И поэтому начинаются очень много вопросов теперь возникают ко всем этим блогерам, в том числе к нашим звездам, которые тоже вот это, знаешь, начинают.
0: Да,
1: вот тут. Ребят, ну соблюдайте вы тогда, да, правила, которые прописаны.
0: В конце концов, для начала ознакомьтесь с ними, чтобы вообще понимать, правда на вашей стороне или все-таки...
1: А вы начинаете как бы скандал. Я ничего, я не пытаюсь оправдать Аэрофлот, там тоже очень много своих недостатков. Есть там к чему придраться, все. Но вот в таких случаях вы для того, чтобы понять, что вы правы, вы
0: ознакомьтесь с правилами, да, чтобы удостовериться, что однозначно вопросы, ну, спорные в этот момент.
1: И, в общем, вот так вот, что-то как-то сплетничное-сплетничное, а перешли к вот этому, да?
0: Да.
1: Ну, ладно.
2: Ну, началось. Карибатека. Карибатека.
0: А теперь раз, и перешли к этому.
1: Да, и перешли к
0: фокуснице. Вот колдун, а? Такой. А, карибатека.
1: За мои зеленые глаза назвалась ты мне колдуньем.
0: А я вовсе не колдунья, я любила и люблю. Ой, как... мне кажется, мы определились с плейлистом. Так вот, если вы хотите остановить эту вакханалию музыкальную, у вас есть все шансы это сделать прямо сейчас.
1: У вас есть такая возможность. Заходите в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось, и под последней картиночкой, да под любой картиночкой, можете написать в комментариях, какую песню вы хотите услышать на нашей волне. Мы с удовольствием вместе с вами вашу любимую песню или ту песню, которая сопровождает ваш сегодняшний день или поднимает вам настроение, мы с удовольствием вместе с вами ее послушаем. Но вот Чебанов есть такой, появился такой исполнитель, я не знаю, скорее всего, он может быть там уже несколько лет, как бы там... занимается музыкой, пытается сформулировать. Вот. Но, по крайней мере, только сейчас как-то стал вот он в широкие массы, значит, пошли его песни. А связано с этим, это с тем, что он провел очень шикарную рекламную кампанию на улицах Москвы и в Запретограмме в том числе. Мне попалось несколько, ну, там, пару месяцев, может быть, назад. А, да, я как раз была в отпуске, значит, это был август. А, попалась эта песня. Они стояли где-то, вот я сейчас боюсь ошибиться, в Москве это или в Питере был. Он со своей группой, они стоят, значит, это гитары, там у них все музыкальные инструменты, все. И он девушкам предлагает послушать песню. И дает им наушники, и девушки в наушниках.
0: Ой, я видела, это где они плачут потом, девчонки. Это он?
1: Да.
0: Вау, они там и возле метро стояли, возле выхода, входа. Я много смотрю. Это Чебанов?
1: Да.
0: Как
1: он,
0: здорово.
1: Они потом дарят девушке цветы.
0: Цветок,
1: дарят билеты на свой концерт. И вот в конечном итоге...
0: Точно.
1: Да, он накануне, значит, 4 октября устроил для слушателей предварительную премьеру нового альбома, который называется «Выдыхай». И на сцене в парке искусств «Музеон» за несколько дней до официального релиза, официальный релиз сегодня, 9 октября, значит, гости смогли прийти абсолютно бесплатно, услышать новые композиции артиста. Но дело в том, что не просто вот они стояли и играли, они всем, кто пришел, раздавали наушники. И музыка звучала у людей именно вот в наушниках, как вот в этом его промо, как, который в запретограмме, значит, ролики. Поэтому, говорит, для каждого слушателя презентация получилась максимально личной, потому что, естественно, ты слушаешь только в наушниках. Некоторые участники не смогли сдержать эмоции во время прослушивания. Кто-то узнал, говорит, свою историю, кто-то вспомнил кого-то близкого, кто-то, может быть, там впервые за долгое время позволил, наконец, прожить себе эмоции, как те девчонки, которые участвовали во всех этих съемках, и тут тоже самое. И, в общем, плакали, естественно, люди стояли.
0: Конечно.
1: И вот официальный релиз альбома, который называется «Выдыхай», как раз состоялся сегодня. И вот эту заглавную песню, из-за которой назвали альбом «Выдыхай», вот эту песню мы как раз вместе сейчас с вами послушаем. Так плакать не
3: оставаешь
1: надо.
3: Постараемся. Одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: видихає.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Город спешит, но у вас есть свой ритм и абсолютный комфорт. Такси «Форсаж». Когда важна каждая поездка, а не просто дорога. Безопасность, сервис и точность по расписанию. Звони 600-500. Такси «Форсаж». Ваше личное пространство в движении.
5: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: ДИН Гидравлик Сервис. Подбор, опрессовка и монтирование. Рукава высокого давления и различные виды фитингов. Быстроразъемные соединения. Масленки для шприцевания. Большой выбор стяжек хомутов. Манометры, автоочистители, аэрозоли, гидравлическое масло, а также шланги и уплотнения. ДИН Гидравлик Сервис. Магадан, улица Арманская, 27. Телефон 21-00-31.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Мы подчеркиваем вашу красоту и создаем хорошее настроение. Alien Studio – место, где красота становится образом жизни. Брови, ресницы и макияж, маникюр и педикюр, массаж, лазерная эпиляция, пирсинг, душ, Шарко и солярий – все для эстетики вашего образа и жизни. Запись по телефону 8-924-852-52-54. Студия красоты Alien Studio.
9: ИП Попова Алина Назаровна при поддержке Центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть.

0: Рыбатека продолжается.
1: Если хотите услышать какую-то песню, которая необходима вам в данный момент, прям вот по каким-то душевным таким веньям.
0: Да.
1: Ну, в общем, для того, чтобы или поднять настроение, или поддержать его в том же хорошем состоянии, в каком вы сейчас пребываете. Да или просто, не знаю, в качестве привета, да, для того, чтобы кому-нибудь из коллег, например, для тебя песня, например.
0: Да.
1: Вот. Пишите в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу «Ну, началось». И там в комментариях под любой картиночкой можете написать название песни, исполнителя желательно. Вот. Мы постараемся найти и, конечно, поставить вашу песню в эфир.
0: Да, а я хотела бы рассказать про песню, которая мне понравилась, попалась мне, значит, из передачи «Nobody» называется композиция от Toxis и Big Baby Tape, которая вышла еще 7 ноября 2025 года, но стала одним из самых главных русскоязычных как музыкальных хитов, так и мемов этого года. И сейчас вот прозвучала кавер-версия песни «Nobody» как раз в исполнении Дианы Арбениной. Прозвучала она в третьем раунде музыкального шоу «Битва поколений». Оттуда очень часто появляются классные какие-то такие каверы. И вот ее мы как раз-таки послушаем, но уже, я так думаю, что после как раз рекламного блока, да?
1: Угу.
0: Да. Ну, а пока рекламный блок.
2: Они блондинки, им можно...
3: Ой, реклама.
4: Реклама на радио «Карибу Арт».
3: Радио «Карибу».
4: Телефон рекламной службы 65 единиц.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
8: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
9: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерной ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
12: Телефон 62-24-31.
13: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.

0: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
1: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
2: Ну, началось.
3: Карибатека.
4: Карибатека.
5: Трунь.
6: Да, Наташка песню анонсировала, поставить не успела ее, потому что рекламный блок все равно надо как бы соблюдать. Вот эти вот все...
5: положение,
6: да. Поэтому послушаем ее обязательно прямо сейчас, эту песню, про которую Наташка рассказала. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Наташка еще останется до 2 часов. Если вдруг появится за это время у вас услышать какую-то песню, обязательно пишите в нашем телеграм-канале. С удовольствием мы вашу заявку
5: музыкальную вот,
6: да, ну, обязательно выполним.
5: Концерт по вашим заявкам.
6: Всем
5: да?
6: отличного настроения. Пятница все-таки, по-другому быть
5: да.
6: не может.
5: Ну, а сейчас как раз та песня, про которую я говорила, рокерская такая кавер-версия песни Nobody Toxic в исполнении Дианы Арбениной.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске НАТО может за часы перекрыть России выход в Балтийское море. Тарифы на мобильную связь могут привязать к росту цен на ЖКХ. Сомнолог объяснила причины осенней сонливости. Подробности далее. НАТО может за часы перекрыть России выход в Балтийское море. Об этом заявил глава МИД Эстонии газете The Times. По его словам, это создаст для Москвы экзистенциальный кризис, так как через Балтику проходит около 60% российского морского экспорта нефти. Министр уточнил, что такое возможно в случае начала военного конфликта. Однако, подчеркнул глава МИД Эстонии, сейчас признаков такого развития событий нет. Ранее в Москве не раз говорили, что Россия не собирается нападать на Европу, но даст отпор в случае агрессии. Так Владимир Путин предупреждал, что в случае блокады Калининграда РФ применит все имеющиеся виды вооружений. Минцифры может учитывать индексацию коммунальных платежей при оценке повышения тарифов на мобильную связь. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева. По его словам, рост платы за